0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

0: тебя хочу поднять и на бока. Находка поздняя.
1: Ари, давай, пятница, развратница, ими такая сназдайся. Это не хуй, Рози, за всички, Юрий Шутунов. Белые розы, давай, вперед, один, раз. Ари, белые розы.

Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Метроном.